0: сам.
1: Бесполетно там, где оно что дашь, мне оно что дам, ты знаешь.
0: Ядра. Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.